0: king? Think not. Why be a king when you can be a god?
1: Запрещенные Белинского Гоголю.
2: Ах, Николай Иванович, какое письмо!
3: Drop the charges!